0: silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 4 valandos 5 minutės.
1: Laida rusų kalba.
2: У микрофона в студии Моника Юшкевичутия. Приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Московский патриархат и безопасность Литвы. Насколько государство может влиять на деятельность православной церкви?» И на фоне роста цен на топливо разбираемся, становится ли электромобиль выгодной семейной машиной и как на этот выбор влияет господдержка. Государственная налоговая инспекция намерена упростить процесс декларирования налогов, чтобы в будущем жителям больше не приходилось самостоятельно подавать декларации, это могла бы сделать сама инспекция. По словам главы ведомства Мартинаса Андриайтиса, в долгосрочной перспективе, если инспекция будет получать необходимые данные в режиме реального времени, от традиционных налоговых деклараций можно будет вообще отказаться. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас просит продлить участие военных в охране границы с Калининградской областью. С такой просьбой он обратился к министру обороны Роберту Сукаунусу и рассчитывает, что срок будет продлен до начала ноября. Сейчас на границе с Калининградской областью размещены около 100 военнослужащих. В службах отмечают, что уровень угрозы на границе не изменился, однако принимаются превентивные меры. Государственная больничная касса представила Сеймовскому комитету по здравоохранению новую модель оплаты медицинских услуг на следующий год. Она предусматривает увеличение финансирования государственных лечебных учреждений, тогда как частным учреждениям будет выделено на 30 миллионов евро меньше. Руководитель Купишской больницы Юлиус Панка считает новую систему оплаты сложной. Тем временем глава государственной больничной кассы Гитис Бендорюс утверждает, что новый порядок не приведет к увеличению очередей к врачам или сокращению услуг. По его словам, услуги будут оказываться в соответствии с четко запланированными договорами. Новые православные храмы целенаправленно строятся рядом с важными военными объектами, а часть священнослужителей передает информацию российской разведке. Об этом говорится в исследовании Литовского центра изучения религиозной свободы «Libertas Fidei». В исследовании также утверждается, что православная церковь, подчиняющаяся московскому патриархату, оказывает существенное влияние на безопасность Литвы и других европейских стран в контексте российской военной агрессии. Однако возможности государства влиять на ситуацию ограничены, поскольку жизнь религиозной общин регулируется прежде всего изнутри. Поэтому, по словам члена парламентского комитета по национальной безопасности Ингриды Шимоните, изменений в православной церкви Литвы придется ждать долго.
3: Всегда дьявол в деталях. И даже тогда, когда церковь признается какой-то опасностью, я так скажу, для национальной безопасности, надо смотреть в суть. И разные могут быть решения. Могут быть решения, например, по вопросам конкретных людей, которые, ну, какими-то своими действиями наносят этот вред. И если это люди, которые приехали в Европейский Союз по визам, там, по праву на жительство и так далее и тому подобное, эти вопросы можно решать очень простым образом, просто выдворив людей из Европейского Союза, так как случалось в других странах Европейского Союза. Если это вот какие-то такие мягкие, там, скажем, какой-то вот про школу говорить, да, но надо опять смотреть в суть. Есть там какая-то уклонность к пропаганде, к тому пониманию войны против Украины, вот этого русского мира, этого всего, что там живет в голове Путина и Гундяева, тогда, конечно, надо эти вопросы конкретно решать. Но так просто решить вопрос, которому 400 лет... потому что столько лет в Литве существует Московский патриархат вместо существовавшего Константинопольского патриархата. Но это не так просто, потому что ты не можешь сказать, что 100 тысяч людей, которые себя считают православными, что они все угроза национальной безопасности. Надо смотреть в суть, надо смотреть, что происходит на земле.
4: Есть такой вариант, вот мы тоже много беседовали и с представителями церкви из Украины, у них этот вопрос решен, да, как бы лишение юридического статуса?
3: Ну, это вот такой, вот ты лишаешь юридического статуса что-то, что существует здесь 400 лет. Ну, это не так просто, потому что это не только патриарх, там, какие-то там попы и так далее, и монастыри, и что-то. Это всегда община. И, ну, надо думать, вот, об общине, но ты не можешь их просто запретить. Это деликатные вещи, потому что я знаю, что часть православных, которые активные православные, ходят в церковь и считают себя активными православными, в их голове вот это Константинопольский патриархат, это какая-то вроде бы шизма, вроде бы что-то плохое. Я знаю людей, которые это воспринимают как плохое, хотя это просто историческая правда. Вот то, что случилось, это просто историческая правда. Но имея в виду, что это правда с бородой на 400 лет, просто людям это не укладывается в голове. Поэтому это так просто не случается, что вот те люди, которые православные были в Московском патриархате, они найдут себя в Константинопольском. Это так просто не переходит. И поэтому я думаю, что надо просто... Потому что даже в тех странах, где были приняты отдельные законы, не запрещалась сама церковь как церковь. Да. Потому что это уже очень жесткое решение, имея в виду, что европейские страны — это демократические страны, что мы всегда думаем о свободе вероисповедания, хотя на этом Путин именно и манипулирует, потому что он сейчас с этими всеми предъявами Украине, что он там желает... Русская православная церковь — это один из основных вопросов для него, для человека, который не богослужитель, он просто политик, да, но они впихивает этот вопрос очень агрессивно, и это важно, конечно, это важно, потому что это инструмент, но все же всегда за этой структурой есть община, и ты не можешь просто часть своего общества вкупе признать чем-то плохим и запрещенным.
4: Угу. И в двух словах, как вы видите будущее Константинопольского патриархата здесь? Потому что сейчас ситуация, как я понимаю, сложная. Он только формируется, да, прихожан почти что нет, здания нет.
3: Да, наверное, самое сложное, что надо решить как-то сообща государству, муниципалитетам и экзархату, решить вопрос церкви, здания, куда можно приходить, где можно молиться, потому что это для многих людей очень важно. И, конечно, все имущество сейчас в руках Московского патриархата, а Константинопольскому патриархату еще надо это наработать, потому что это очень важно для многих людей. Но я думаю, что община, она растет, и как-то не просто перевернуть вещи, которые столько существовали, 400 лет, за 2 года это все не перевернешь. Это все равно какой-то процесс, надо стойкость, надо терпение, надо работать. И я думаю, что это то, что и делается. Я просто уповаю на большее понимание общества, может быть, даже тех, которые не считают себя православными, те же католики, которые понимают и в таком экуменическом смысле важность Константинопольского патриархата, просто помогать больше им стать сильнее, и потом история все это решит. Через несколько сотен лет мы не будем говорить о Московском патриархате в Литве.
2: С членом парламентского комитета по национальной безопасности Ингридой Шимонити говорил Александр Двоеглазов. Ватикан сообщает, что папе Римскому Льву XIV провели операцию после обнаружения злокачественного образования в легком. Во время полуторачасовой операции ему удалили часть правого легкого. Операция прошла успешно, понтифик уже вернулся в свою палату. Это первая госпитализация 71-летнего папы с мая прошлого года, когда он возглавил католическую церковь. Украинские власти сообщают, что этой ночью в стране была ограничена работа системы спутниковой связи Starlink. По их данным, из-за этого возникли перебои при проведении нескольких военных операций. Между тем, европейские страны разрабатывают собственные альтернативы американской системе Starlink, стремясь снизить зависимость от нее. Однако эксперты отмечают, что Starlink по-прежнему явно доминирует, а создание европейских альтернатив требует времени. С 2027 года в Литве планируют значительно увеличить поддержку при покупке электромобилей для социально уязвимых жителей регионов. Государство сможет компенсировать до 90% стоимости автомобиля, до 20 тысяч евро при покупке нового и до 12 тысяч евро при покупке подержанного электромобиля. На такую поддержку смогут претендовать жители 54 муниципалитетов. Она не будет распространяться на 6 крупнейших городов страны. На фоне роста цен на топливо возникает вопрос, становится ли электромобиль выгодным гибридной альтернативой обычной семейной машине и насколько этот выбор меняет государственная поддержка. Об этом мы поговорили с экспертом по безопасности дорожного движения Саулюсом Шуминасом.
5: Чуточку скептически смотрю на такую поддержку. Это, в принципе, ориентация идет на малоимущих людей, которые живут в периферии, и они все-таки переход на такой автомобиль электрический, это тоже нужно считать, какие ваши повседневные привычки езды, да. Если вы в районе живете и много километров делаете, то тоже вам, ну, просто нужно считать, сможете вы или купить такой автомобиль. Даже те 10%, которые вам будет нужно своих денег инвестировать в этот автомобиль, для малоимущих людей это тоже, наверное, будет значительная сумма. Поскольку если в Литве считать, так средняя цена, за которую люди платят за автомобиль, это 5-6 тысяч евро. Так можем ли там посчитать? Каждый ли сможет? Не очень позитивно настроен насчет такой сильной поддержки. Плюс, как будем считать, сейчас топливо дорого, но тоже, если вы имеете электричество, тоже нет, очень, ну, не очень дешево. Но если у вас есть подзарядка, возможность подзарядить дома, зарядить на работе, это одна ситуация. Если такой возможности нет, вы будете пользоваться общественными услугами, где подзарядка там гораздо дороже, так это же нужно считать, вам выгодно, невыгодно. Плюс при продаже такого автомобиля, да, цена падает очень сильно. Так, я не знаю, как это повлияет на общую картину, но все-таки, если и будет решение, что люди, ну, решат, что, ну, надо, выгодно им, то на общую ситуацию, я думаю, это будет очень маргинальные цифры и не очень повлияет на общий парк автомобилей в Литве, который там все равно доминирует 65% дизельные транспортные средства.
2: Для жителей крупных городов действует другая поддержка. 5000 евро на новый электромобиль или 2500 на подержанный, не старше 4 лет. Если взять обычную вообще семью, которая сегодня выбирает новую машину, достаточно ли такой суммы, чтобы электромобиль действительно мог конкурировать по цене с бензиновым автомобилем или гибридом, скажем?
5: Тогда, да, это тоже нужно считать все-таки. Если вы, допустим, в год делаете где-то 15 тысяч километров, и вы, в принципе, ездите только в городе, вам по-любому будет дешевле на электричестве, поскольку этот автомобиль выдерживает автомобиль дешевле. Это минус 2000 деталей, где в обычном автомобиле двигатель, все остальные детали движущиеся, которые ломаются в электромобиле, этого нет. Да, так вы не имеете дополнительных расходов. Плюс тоже, что я говорил, если вы имеете возможность позарядиться дома, это тоже меняет ситуацию на работе. Еще лучше в городе инфраструктура гораздо лучше, чем в периферии. Это, я думаю, это можно очень думать, выгодно ли. Но если семья имеет 2 автомобиля, так, конечно, выгодно один, так точно выгодно иметь электрический. Но если один, и вы там имеете какие-то на выходных постоянные поездки длинные, ну, может так. Но, в принципе, да, это может и хороший вариант.
2: Но это в основном связано, эта цена за этот автомобиль и за эксплуатацию его складывается из чего? Из электричества, там, страховка, обслуживание, потеря стоимости после того, как ты уже приобрел его. Он выгоднее для тех, кто ездит много, я верно понимаю?
5: Электромобиль?
2: Да.
5: Если будете считать, да, чем больше едете, тем больше просто на топливо. Помните, где-то порядка 3-4 раза, да, это уже за год выходит, наверное, 1500 евро только на топливо, если едете в год 15 тысяч километров. А еще вам не нужно ни масло менять, ни что там поломается, какая-то механика. Это просто все попроще в электромобиле.
2: Насколько принципиальна возможность заряжать автомобиль дома? То есть если семья живет в многоквартирном доме и зависит от публичных зарядных станций, не исчезает ли вот эта значительная часть экономии по сравнению с бензином или дизелем?
5: Чуть-чуть, да, это меняется, ну, как бы калькуляция в этом роде, но выгодно будет. Поскольку в домах, где не в индивидуальных, много квартир в домах, там тоже есть сейчас варианты, где можно подзарядиться просто на улице, да. Может, не так инфраструктура развитая, но все-таки уже появляются некоторые варианты, где можно подзарядиться и там. Но все-таки это, как бы говорится, вызов, если, да, это нужно смотреть, как конкретно, в каком районе, где вы живете, какая инфраструктура.
6: Ну, второй вариант, конечно, на работе. Может, где вы работаете, там вы имеете возможность подзарядиться. Работодатель, да, имеет плюс мотивировать своего рабочего приобрести как бы и чистое транспортное средство.
2: В новой программе государство готово поддержать не только новые, но и поддержанные электромобили. Компенсация может достигать 12 тысяч евро. Может быть, именно в данном случае тогда поддержанный электромобиль сегодня вот является более реалистичным вариантом семейной машины. Как вы вот на это смотрите? И вообще, что нужно знать о поддержанных электромобилях? Тут, конечно же, важную часть играет состояние батареи, верно?
6: Да, вы правы. Батарея, да, это самый главный атрибут электромобиля. Это нужно смотреть, сколько остатка батареи осталось. Это уже нужно когда перед покупкой обратиться в сервис, который может подключиться к транспортному средству, к системе и посмотреть состояние батареи. В многих случаях, даже после много километров, батарея все-таки она остается довольно-таки в хорошем уровне. Где-то 90-85-90% остаток батареи — это еще очень-очень хороший результат. Но это обязательно нужно проверять. Как мы проверяем километраж обычных автомобилей, так там батарея, да, очень-очень важно проверить, чтобы там все было в порядке.
2: Ее можно как-то заменить ведь? На что должен вообще смотреть покупатель?
6: Теоретически можно, но это самая дорогая часть автомобиля, и будет так, если автомобиль поддержанный, может быть так, что батарея будет стоить больше, чем весь автомобиль. Так что это, да, это критический элемент электромобиля.
2: Есть еще чисто такой семейный вопрос. Поездки с детьми, багаж, отпуск, поездки по Литве или за границу. Насколько современный электромобиль уже способен быть вот все-таки единственной машиной для семьи, а не второй городской машиной?
6: Вам нужно просто тогда в этом случае менять некоторые навыки или как вы делаете, как вы поездку делаете на простом обычном автомобиле, дизельном или с бензином, там вам планировка — это не очень важно, да, инфраструктура не очень важна, поскольку везде есть бензоколонки, вы всегда заправитесь. Так, планировать нужно минимально, скажем так. А насчет электромобиля, да, так уже планировка — это очень важная часть вашей поездки. Так, это зависит, куда вы едете, так вы должны знать, какие возможности там есть подзарядиться, поскольку при подзарядке все-таки какое-то время там нужно подождать. Плюс вы не знаете, там подзарядка будет свободна или занята. Это не так, в бензоколонке быстро автомобили меняются. Там чуточку можно и приехать, еще ждать, пока кто-то другой зарядится. Так вот, эта планировка — это совсем другое дело. И может в таком случае, если есть семья и такие дальние поездки, все-таки может гибрид, плагин — это такой вариант между электромобилем и бензином.
2: И литовская зима. Насколько заметно при низких температурах сокращается реальный запас хода? И насколько вообще это должно влиять на выбор автомобиля?
6: Ну да, холод имеет влияние, но все-таки там очень трудно сказать процентами, сколько влияет на батарею минусовая температура. Это тоже зависит от производителя, от композиции батареи, они все разные. И это нужно, ну, отдельно у каждого производителя смотреть, что они там в своих технических документах указывают, поскольку это очень индивидуально.
2: И, конечно же, говорим мы о чрезвычайных ситуациях. Различные угрозы в Литве оцениваются. В случае какой-то критической ситуации электромобиль, насколько он надежен вообще для семьи в случае эвакуации или чего-то подобного?
6: Ну, это тоже такой философический вопрос. Это может даже и бензин, и дизель, и электро. В случае эвакуации я как-то думаю, что они почти в равных условиях. Ну да, ты можешь еще взять бензина дополнительно, канистры, и можешь там долить. С электро так не сделаешь. Но поскольку, если говорим про Вильнюс, так тут просто из Вильнюса выехать, наверное, нам нужно 3-4 сутки всем жителям. Так я думаю, эта проблема больше не автомобиля и какой тип топлива, а больше проблема инфраструктуры, дорог. Можем мы эффективно этим воспользоваться с критических ситуаций?
2: Говорил эксперт по безопасности дорожного движения Саулюш Шуминас. Заместителю директора Национального платежного агентства Томасу Орлицкасу позволили уволиться по собственному желанию. Как выяснил отдел расследования ЛРТ, ранее было установлено, что он злоупотреблял служебным положением. Кроме того, Орлицкас фигурирует в расследовании правоохранительных органов. Увольнение по собственному желанию позволило ему избежать запрета на работу на государственной службе. Министр сельского хозяйства обещает выяснить, почему временный руководитель агентства позволил чиновнику уйти таким образом и избежать последствий за неправомерные действия. Министр обороны Роберта Скоуна сообщил, что вчера в Литву вернулись первые 100 американских военнослужащих ротационных сил. По словам министра, до середины ноября в Литву должны прибыть 2 батальона, в общей сложности около 1000 американских военных. Вместе с ними прибудет военная техника, которую доставляют морским и железнодорожным транспортом. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что американская сторона рассмотрит идею создания в Литве постоянной военной базы. Литва будет добиваться признания российской военной разведки ГРУ террористической организации. Об этом заявил министр иностранных дел Кестутис Будрис. По его словам, атаки ГРУ на гражданскую инфраструктуру в Европе являются террористическими актами, цель которых – посеять страх в обществе. Признание ГРУ террористической организации означало бы, что связанные с ней лица рассматривались бы как спонсоры или пособники терроризма. Будрис отметил, что для такого решения необходимо серьезное правовое обоснование. По его словам, его формируют расследования и судебные дела, в которых устанавливается причастность к атакам не только России, но и конкретно ГРУ. На этой неделе на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Будрис призвал страны Евросоюза принять меры против российской военной разведки. За первые 9 месяцев этого года Национальный центр кибербезопасности зафиксировал в Литве 1172 киберинцидента. Это на 52% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в центре подчеркивают, что снижение числа зарегистрированных случаев не означает уменьшение угроз. Чаще всего фиксировались атаки, направленные на сбор информации, почти 500 случаев. На втором месте мошенничество. Таких инцидентов было более 350. Среди актуальных угроз также остаются фишинг, DOS-атаки и взлом информационных систем. Реже фиксируются атаки с использованием программ-вымогателей. В Национальном центре кибербезопасности напоминают, что одной из наиболее уязвимых точек остается сам пользователь. Жителям рекомендуют использовать уникальные пароли, многофакторную аутентификацию, регулярно обновлять программное обеспечение и не открывать подозрительные ссылки. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах небольшой дождь, местами туман. Ветер слабый, на взморье порывы до 15 метров в секунду. Температура 3-8, на взморье 9-11 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Утром местами туман, ветер преимущественно слабый, температура 9-14 градусов тепла. В Вильнюсе небольшой дождь, ночью и утром в районе туман, ночью 4-6, днем в столице 9-11 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Кайпи Утеси». Сейчас 16:27.